0: Атаман Парамонов. Кто здесь главный?
1: Я?
0: Неправильный ответ. Главный здесь я. Кто разрешил концерт?
2: А почему мы должны...
0: А потому что все в этом городе согласовывается со мной.
2: Но свобода слова...
0: А свобода есть только у одного слова. Слово это мое.